Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Nat King Cole. Love.
1: L is for the way you look at me. O

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Тина Тёрнер, «I don't wanna lose you».

0: конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
1: Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

If I was young, I could wake up.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи. «Umbrella».

0: Москве 7 часов утра. Денис Лезин и новости, как всегда, на старте и утро, и часа поприветствую.
1: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте с автотематики начнем. Водители в России смогут предъявлять права с помощью цифрового ID в мессенджере Макс уже этой осенью. Это самая ближайшая перспектива. В правительстве уточнили, сейчас прям завершается техническая подготовка этого сервиса. Запуск запланирован до зимы. В целом, на сегодняшний день вообще цифровым ID в Максе пользуются по регионам уже, на самом деле, где-то примерно 9 миллионов человек в стране. Получается, после анонса власти и таковых явно будет теперь больше именно со стороны автовладельцев. Напомню, что правительство постановление, которое официально разрешает права предъявлять и свидетельство о регистрации транспортного средства именно в МАКСе через сервис цифровой ID уже официально приняло. Эти электронные автодокументы можно будет использовать по желанию в дополнение к документам бумажным. У кого iPhone, и вы еще не обновлялись вдруг до последней версии ПО, это iOS 27, пока не спешите это делать, по крайней мере, потому что пошли такие негативные сообщения, что это обновление вызывает массовые сбои на американских смартфонах, которые при этом работают именно у нас в стране. Айфоны начинают работать, мягко скажем, некорректно, то есть некоторые наши сервисы вообще пропадают из памяти этих гаджетов. Часть российских приложений исчезает и больше не скачивается уже. Другие открываются, но с какими-то ограничениями, допустим, то фото нельзя отправить, то нельзя удалить сообщение и так далее. Даже при подключенном интернете некоторые приложения не срабатывают, и при этом после обновления айфонов до iOS 27 в России искусственный интеллект Apple начинает не справляться с обработкой снимков, голосовой помощник Siri перестал понимать русский. Еще новости о технологиях, но тут вообще без негатива. Из Китая новость. Именно в КНР запустили официально, заработал первый в мире завод по производству гуманоидов. Будут делать там до 10 тысяч человекоподобных аппаратов в год. Причем производство почти полностью автоматизировано. Мало того, китайцы там даже внедрили принцип «роботы собирают роботов». И не только собирают, но и перемещают, а потом складируют. Это первая такая фабрика в мире. Она выпускает нового гуманоида одного всего за 10 минут. Вот такие реалии, вот такая скорость. Чтобы был понятен при этом масштаб, в Китае в целом только в этом году выпустили уже почти 700 тысяч штук промышленных роботов. Что касается России, тут напомнить надо, что у нас такое производство просто в мини-формате. Действует прежде всего в Перми. Именно там производят наших автономных сервисных роботов, ну, в том числе, естественно, человекоподобных. Их по стране можно встретить в общественных пространствах. То есть наши гуманоиды работают как консультанты, промоутеры, гиды, администраторы, консьержи в банках, музеях, торговых центрах и госучреждениях.
0: Ну, пройдет еще лет 20, и робот-лизинг нам новости принесет.
1: Кстати, не исключено.
0: Ждем.
1: И сделаем...

0: Добрым утром, друзья. Здравствуйте. Добрым. Это среда, это 16 сентября на календаре. И, как всегда, замечательное утро впереди. У нас с вами 4 часа на прекрасную музыку, на игры. В том числе сегодня новая, прямо такая лакшери-игра будет. Ой, дождитесь обязательно. Ну и, конечно, ваши чудесные истории в рубрике «Игре мой саундтрек». И, как всегда, тема.
1: Да, мы приглашаем вас в наши социальные сети. Удивились мы новости, мол, в Южной Корее из-за аномальной жары. Ну, во-первых, вспоминается жара. Хотелось бы потеплее, да. Выпустили приложение, ребята, для поиска тени. Понимаете, они тень ищут через приложение. И решили мы сегодня у вас спросить, а каких, собственно, приложений вам не хватает в вашей жизни?

0: Hi, их Lifelines на радио 7 на Семи Холмах. Вот у Светы на руке наверняка тоже линия такая есть. Есть жизни, там ума, судьбы. Ну вот у нее судьба рассказывать нам, что мы могли с вами проспать и что посмотреть в сети.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Очень интересное исследование тут вышло, и, конечно, его все обсуждали, потому что многие люди работают, и многих это исследование касается. Итак, смотрите, 20% россиян работают в токсичной атмосфере. В токсичной, собственно, показало исследование. Более того, с признаками, ну, такой нездоровой рабочей среды сталкивается большая часть работников. Это почти 70%, да. В общем, они получают задачи без конкретных критериев. Знакомо? Сделай то, не знаю что.
0: В этом смысле, знаете, чуть-чуть скажу, мы можем позавидовать, ну, какому-нибудь токарю или слесарю. Вот он вытащил гайку, там, например, 6 сантиметров. Все, 6.
2: У него критерии четкие, да.
0: Вопросы? А он... Ой, вы знаете, эта шутка не смешная была. Ты говоришь, она смешная. Нет, она была не смешная. Ну нет, ладно.
2: Так.
0: А токсичный таксист. Как тебе такое словосочетание?
2: Звучит, мне нравится. 68% работают в условиях жестких дедлайнов.
0: Ой, тему сделаем из этого.
2: Прям

0: 60% сталкивались со злоупотреблением полномочиями. И я тут, когда эту новость увидела, я по коллегам поспрашивала, мол, ребята, вот вы как считаете, вы в токсичном коллективе работаете или нет? И многие сказали, что нет. Но есть у меня мысль, что если мы считаем, что работаем не в токсичном коллективе, значит, токсики — это мы.
1: Ура!
0: Да!
1: Ура! А может быть, ты вышла из кабинета, она дверь закрывает, говорит, вот эта Молодцова с ума сошла уже, ходит со своими бредовыми вопросами, надоело уже.
2: Согласна.
1: Может быть, и так. Но, ребят, глаза не сказали, на том спасибо.
0: Да. Так, премия Эмми.
1: Так, это все шутка, кстати, была. Это вообще, ну, у нас нет такого, серьезно.
0: Да у нас хорошо.
1: Все молодцы, слышите? Все молодцы. Все, кто готовит, все молодцы.
0: Денис, ты не токсичный.
1: Все лучше.
0: Так, обсуждаются, конечно, сериалы и так далее, потому что премия Эмми, собственно, прошла вчера. И победителем во многих номинациях стал сериал, ну, там тотальный просто разнос на Эмми. Это «Бухта вдов». Забрала 14 статуэток.
1: Ничего,
0: ребята,
1: себе.
0: 14 — это очень много. Что я выяснила? Что все 10 серий первого сезона уже лежат в бесплатных кинотеатрах, причем в хорошем дубляже. Ну и вот по вайбу это такая шикарная смесь жесткого фолк-хоррора, черного юмора и атмосферы Твин Пикса.
1: А сколько серий?
0: Ну, пока только первый сезон, и вот, собственно, 10 серий.
1: 10
0: а что будет
1: сезон.
0: Дальше, да.
1: А уже зарядили второй сезон?
0: Да, будет, будет.
1: Надо срочно смотреть первый. Тут бы еще до Теда Ласса добраться.
0: Я согласна.
1: Где время найти?
0: Так, кринж, рофл, инфа, лол, имба. Я не сошла с ума. В общем, эти слова стали самыми раздражающими словами повседневности для россиян. Там еще были вот наши любимые с тобой суффиксы, потому что вот кушать, что-то еще такое уменьшительно-ласкательное. Там большой список. А я вот, ты знаешь, когда эту новость прочитала, ехала и думала, а у меня нет слов, которые бы меня бесили. А у тебя есть?
1: Ну, кринж мне тоже не нравится.
0: Не нравится.
1: Но это, к счастью, мне больше не нравится, когда, например, ну, когда дети говорят, да ради бога, пожалуйста, это их среда. Когда взрослый человек говорит кек, я думаю, нет, это не...
0: А что такое кек?
1: Ну, это, мол, смешно было.
0: Ладно.
1: То есть, ну, вот это немножко не то. А в остальном, да, пожалуйста, пользуйтесь. Все равно вы должны понимать, что эти слова уйдут, и их больше не будет там через 10 лет, их никто не вспомнит. Хотя вот какое-то слово, ну, чувак, слово же осталось у нас.
0: Осталось,
1: до сих пор как-то в среде. А когда-то там в 70-е в нашей стране, ну-ка, что это было за слово?
0: Так, можно еще добавлю одним предложением, просто одним.
1: А что
0: тебе понравится? Ну, тебе понравится.
1: Ты же токсичный, добавляй.
0: Ладно. В Якутске выпал первый снег. Все.
1: Ой, братья и сестры, наши вам соболезнования вообще. Ну, тут Света приехала сегодня утром на работу и говорит, там плюс 8, мужчины, как ехать? В Якутске выпал первый снег. Ой, снеговичка там в виде семерки слепите за нас. Большой вам привет.

0: Ace of Base, The Sign на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы сейчас про знаки судьбы, точнее о том, что нам звезды на день грядущий обещают.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня окажутся в ситуации, где придется действовать мягче, чем хочется. Овны, львы и стрельцы, не рубите с плеча. Возможно, именно уступка позволит вам сохранить гораздо больше влияния, чем открытое давление.
0: Знаки Земли. Вы сегодня можете получить возможность узнать о человеке то, чего он никогда не рассказывал вам напрямую. Тельцы, девы и козероги, отнеситесь к этой информации бережно. Доверие легко получить случайно и, конечно, трудно вернуть.
2: Знаки воздуха. Звезды советуют вам присмотреться к собственным формулировкам. Близнецы, весы и водолеи сегодня могут запутаться в словесной эквилибристике и упустить шанс. Помните, господа, краткость – сестра таланта.
0: Ну а знаки воды сегодня почувствуют гордость за человека, которому они когда-то помогли совсем немного. Раки, скорпионы и рыбы. Его успех напомнит вам, что даже небольшое участие иногда необходимо.
1: Утро на семи холмах.

Гранде и Hey That I Made You Love Me на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Ну, разумеется, лучшая любимая музыка, и совсем скоро с нами Эрика, и вот уже Крис Ри через пару минут. 7:19 в столице. С добрым утром.

0: Эрика и I Don't Know на Радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Рассказываю. Алфавиль очень скоро. И Йоханна, и тот самый хит Is It True ближе к финалу часа. А уже через пару минут Cardigans. Половина восьмого в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Правительство будет продлевать запрет на экспорт из России дизеля для производителей сразу до ноября. Сейчас, напомню, пока действует этот запрет только до конца нынешнего месяца, но его пролонгируют, чтобы объявили обеспечить поставки дизельного топлива по регионам. Изначально вообще временный запрет на экспорт дизеля был, напомню, введен ровно год назад, в том сентябре, исключительно сначала для компаний, которые не являются производителями, то есть для трейдеров, а еще для небольших НПЗ. А вот этим летом распространили эмбарго вообще на всех производителей дизеля, что есть. Ну и параллельно также в России действует аналогичный запрет на экспорт

0: высокую плату за аналогичные услуги, чем для иностранных партнеров. Таким образом, на маркетплейсах уберут экономическую дискриминацию. Ограничения по комиссиям, сообщается, распространят на вознаграждение оператора за каждую отдельную услугу. При этом размер такой платы не должен будет, что важно, превышать вознаграждение за такую же услугу, что есть для других продавцов. Уточняется, что закон на эту тему будет вступать в силу с марта в новом году. Запретить выдавать любые, а не только льготные ипотечные кредиты на стройку индивидуального дома без использования счетов эскроу собирается Центробанк. Тут главная цель – прекратить ситуации в принципе, когда из-за нерадивого подрядчика люди остаются без жилья и без денег, которые уже отдали строителям, но при этом остаются с ипотечным кредитом. При использовании эскроу застройщик, напомню, получает деньги, тут главный принцип, от покупателя только после завершения строительства. И это эффективно работает уже и в строительстве многоэтажек, и в сфере ИЖС, но в рамках льготных ипотечных программ, где использование эскроу, собственно, обязательно. Так вот, скоро это будут распространять не только на льготную ипотеку, а вообще на каждый жилищный кредит, в том числе именно на частные дома. Ну вот пока что к этой минуте у меня вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Cardigans и Love Fool на Радио 7 на Семи Холмах. 7.36, кстати, в столице. Что касается времени, значит, самое время зачитать первые комментарии по теме.
1: Мы сегодня размышляем на тему того, каких приложений нам с вами не хватает в нашем смартфоне. Есть у меня, правда, предположение, что эти приложения существуют. Ну, то есть, ну, мир вот этих самых приложений, он огромен, огромен. И иногда ты думаешь, вот бы стояло в телефоне что-то эдакое, а оно, оказывается, есть. Кто-то вот пишет и говорит, что не хватает домашней аптечки. Должно уже быть такое приложение?
0: Есть такое приложение.
1: Есть?
0: Ну, единственное... Нет, конечно, нет. У меня по фармакологии была пятерка, когда я учился, поэтому не ставил.
1: А как ты следишь за тем, сколько...

0: сколько у тебя лекарств дома, заканчивается срок годности или нет, пора
1: Свет,
0: бежать в
1: аптеку. Свет, мне пока 46, а не 64, пока нормально все, у меня есть там два препарата, все хорошо. Но почему таких приложений нет, ну, кстати, скажу, потому что люди начнут заниматься самолечением, а приложение там что-нибудь нарекомендует. На самом деле, когда говорят, что только по рекомендации врача, именно так это и работает. Классный запрос от Натальи, пишет, очень хотела бы приложение по чтению мыслей животных. Иногда собака смотрит так, что вот, видимо, хочет что-то умное сказать, а может, в голове у нее только один примитив, типа, дайте что-нибудь поесть. Ну, так кошки обычно думают. Они тебя идут разбудить, только чтобы ты их кормил. А собаки и поговорить хотят, и хвостом велят. Какое-то было, кто-то разрабатывал приложение, реагирующее на лай собаки. Что-то было такое.
0: А было бы интересно, представляешь, дома у тебя канарейка, понятия не имеешь, о чем поет, наводишь камеру смартфона на птицу или записываешь видео, и тебе вот как переводчик, ну, как бы переводит то, о чем, собственно, птичка пела. Да классно.
1: На эту
0: же
1: тему есть мем очень смешной. Сейчас, если я найду
0: Серьезно?
1: Цензурную его версию, я в нашей соцсети загружу.
0: Хорошо.
1: Он очень смешной.
0: Я тут спросила у искусственного интеллекта, ну, общаюсь, у меня больше не с кем поговорить, периодически бывает. Каких приложений действительно, даже не так, какие приложения из каких сфер в России считаются самыми-самыми популярными? Ну, конечно, соцсети. Вот это бесспорно на первом месте. А знаешь, что на третьем? Вот после двух самых известных соцсетей на третьем месте стоят маркетплейсы. Наши любимые. Наша черная дыра в семейном бюджете. А вот на четвертом и пятом все, что относится к картам. Ну, то есть люди довольно активно этим пользуются, выстраивают маршруты всячески, да, общественный транспорт и так далее. Кстати, очень удобно. Ну, правда.
1: Дмитрий хорошее такое предложение сделал. Прямо заявка на победу. Он пишет, я бы очень хотел приложение в телефон под названием «Генеалогическое древо», потому что мне очень интересен раздел «Ваша родня из списка Forbes». Дима, ну отлично. Здесь же Андрей пишет, мне не хватает нормального какого-нибудь сайта, где с телефона можно запустить эфир без рекламы, слушать Радио 7 и время не тратить. Радиохаб, пожалуйста, вам.
0: Так есть же, да, работает.
1: Вообще любые платформы, заходите в любой магазин приложений, пишите «Радиохаб», потом просто заходите, нажимаете «Плей», «Радио 7» в вашем телефоне, где бы вы ни были.
0: У меня была история, кстати, на Пхукете, мы познакомились с девушкой, она живет уже порядка 3 лет в Таиланде, и что-то разговорились, я сказала, где работа, она говорит, господи, это же моя любимая радиостанция. Я, говорит, когда бываю в России, всегда слушаю ее, говорю, леди, не надо скучать, вот, пожалуйста, «Радиохаб», и каждое утро мы с вами на связи. Она была очень довольна.
1: А в Тае можно было сказать «Леди Бой». Так, ну еще классное сообщение от Лилии. Мне бы переводчик с молодежного на русский. А то дочери только 7, а я уже иногда не понимаю, о чем она говорит.
0: И потом
1: Лилия дописала 6-7. Лиль, держитесь. Держитесь. Пройдет какое-то время, и она будет такое же сообщение писать. Вот лет через 20 она напишет ровно то же самое. Вечная проблема отцов и детей. У нас проблем нет, у нас только фантазии на тему, какое приложение необходимо таки в вашем телефоне. Расскажите нам об этом в соцсетях Радио 7. Автор лучшего комментария. Отличный приз.

0: Алфавили Begin Japan на радио 7 на 7 холмах. В столице 7.46, самое время кого-то с чем-то поздравить.
1: И пойдем уже по классическому сценарию. Буду перечислять фильмы, попробуйте угадать, о каком актере речь.
0: Началось.
1: Итак, ну а что, давайте поразвлечем. Не выговорила. Американский актер и сценарист, бывший профессиональный боксер. Круг сузился. Сильно.

0: Правильно. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Оскар». Итак, перечисляю. Какой-то хочется не очень известный сначала назвать. «Бойцовая рыбка».
1: Нет.
0: Нет, никак. Хорошо, тогда «Сердце ангела».
1: Нет.
0: Хороший фильм «Пьянь» 87-го года. Нет, никак пока.
1: Я в школу ходил.
0: Понимаю.
1: Не близка пока была тема.
0: Ну ладно, тогда фильм «Рестлер».
1: Так, хорошо, Алексей Рудковский написал, что это Микки Рурк.
0: Да, это абсолютно правильно.
1: И следом прям Илья написал просто через секунду «Микки Рурк». У Микки Рурка сегодня день рождения, друзья.
0: Да, да, да. И фильм «Рестлер» можно вспомнить. И, конечно, 9.5 недель. Ну и отдельно хотелось бы отметить его работу в «Железном человеке 2». Причем, знаете, что интересно? Он специально ездил в Россию, посещал тюрьму Кресты, изучал русскую культуру с акцентом, чтобы лучше передать образ своего героя. Ну, то есть он же там играл русского персонажа, да, с холостами вот этими. Ну, так вот. И неоднократно уже по прошествии фильма заявлял, что был разочарован работой студии, так как большую часть глубоких драматических сцен с его персонажем вырезали в угоду динамике и вот этому блокбастерному формату. А еще критиковал фильм за то, что в нем нет места настоящей актерской игре, называл бессмысленными комиксами все эти вот эти киновселенные. Ну, в общем, там досталось всем после того, как он в этом фильме снялся.
1: А как будто фильм «Харли Дэвидсон. Ковбой Мальборо» — это прям высокоинтеллектуальное что-то. Ну, Микки, лукавит, лукавит.
0: Так, что интересно, в 90-х годах Рурк разочаровался в Голливуде в целом, решил исполнить давнюю мечту, ушел в профессиональный бокс. И на ринге он провел около десятка боев и не потерпел ни одного поражения. Ни одного.
1: Отбился-то с кем?
0: Ну, с разными профессиональными людьми. Ну как, я же не знаю, могу, конечно, погуглить и перечислить тебе весь список тех, кто выходил на ринг. Но в целом поплатился на самом деле за это все здоровьем. Ну, конечно, профессиональный спорт тут уж никуда не деться. А что еще интересно, он обожает собак. Вот уже второй день подряд мы поздравляем актеров, которые очень и очень любят собак. И в разное время у него жили по несколько, причем маленьких собачек, которых он брал с собой на съемочной площадке и светские мероприятия. Представляете? Ну вот, представляете, такая махина, ну, он боксер, ну, у него же мышцы. И с маленькой собачкой трогательной.
1: Ну, самое крутое, что Микки до сих пор считается секс-символом. И вот те фотографии из его молодости, девчонки молодые сейчас постят в соцсетях и говорят, а, мужчины
0: да
1: были
0: красивый
1: в те времена.
0: Да красивый же вообще он.
1: Ну, в общем, время редко кого украшает, да? Женщины некоторые потрясающие остались и даже лучше выглядят, чем в молодости. А вот Микки именно тех времен, это, конечно, безусловный секс-символ поколения. Микки Рурка, с днем рождения! Если у вас сегодня тот самый праздник, от души присоединяемся, всей стороной вас поздравляем. Утро на семи холмах. Дмитрий.

0: Йоханна и Is It True на Радио 7 на Семи Холмах и 7.52 в столице, друзья. А что впереди? Наша новая игра Grand Deluxe, где мы разыгрываем крутые призы для того, чтобы вы отдохнули и получили невероятные впечатления в отеле «Карлтон». И вот сегодня вы можете выиграть посещение «Карлтон Спа» и расслабляющий массаж для двоих. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Всех с добрым утром!
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
16: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
17: Утро на семи холмах.
1: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Денис Лезин и новости. Ходят пары всегда. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Правительство будет продлевать запрет на экспорт из России дизеля для производителей сразу до ноября. Сейчас пока, напомню, запрет этот действует только до конца нынешнего месяца, но пролонгируют, чтобы обеспечить, сообщается, поставки дизельного топлива далее по регионам. Изначально вообще вот этот временный, в принципе, запрет, как его объявляли на вывоз из страны дизеля, вводили ровно год назад еще, в том сентябре. Сначала для компаний, которые не являются производителями, то есть это трейдеры, и также для небольших НПЗ. Этим же летом распространили эмбарго, напомню, вообще на всех производителей дизеля, что есть в стране. Ну и параллельно также в России действует тот же самый запрет на экспорт бензина. Вот он установлен вообще сразу до февраля. Запрет на экспорт нефтепродуктов – одна, уточняется, из действующих и действенных опций по стабилизации отечественного рынка моторного топлива. Росавиация не собирается ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. Как сообщили в ведомстве, вот этот вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у Минтранса, ни у Росавиации. Чартерные рейсы иностранных авиакомпаний к нам из-за границы выполняются на основании допусков, которые, собственно, Росавиация и выдает по запросу самих перевозчиков. Никакие ограничения по зарубежным чартерам вводить не собираются. Вот таким образом, получается, это ответ

0: на предложение, которое, напомню, на той неделе прозвучало от Аэрофлота, ограничить доступ к чартерам иностранным компаниям. Как выясняли потом эксперты, это в том числе, чтобы оставить данные доходные авианаправления нашим компаниям. Оставили бы в покое наших меломанов новостями о концерте Kanye West в России. То будет, то не будет. Но покоя пока нет, потому что ситуация все еще подвешена. И настолько вот эти информационные качели задели народные музыкальные чувства, что подключились уже социологи. И вот на фоне новостей о возможном концерте, вот так давайте скажем, Kanye West в России, который пока противоречивой информацией сопровождается, прошел масштабный опрос среди граждан. Народ спросили очень просто, а есть ли вообще еще вера, что эта ситуация успешно закончится? Или уже все? Нет. И оказалось, что история с возможным концертом Kanye West вызывает теперь у нашей аудитории всего лишь осторожный интерес, нежели уверенность. Четверть уже считает, что концерт в итоге вообще отменят. Только 1-2 человека из 10 еще хоть как-то верят, что организационные вопросы будут решены, выступления не состоится. Больше всего, конечно, ситуацией, мягко скажем, недовольны те десятки тысяч россиян, которые оперативно расхватали билеты на концерт этого исполнителя в Питере. Ну, а потом началось то, что началось, и продолжается, к сожалению, до сих пор.
1: Денис Витальевич, если бы вы спели этим людям что-нибудь из Kanye West, я думаю, они были бы рады.
2: Ну, вот я так же знаю творчество.
1: Идите, готовьтесь. До встречи в следующем выпуске новостей.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром, здравствуйте, приветствуем всех. Вот за эти несколько секунд мы успели немножко почитать друг другу в лицо Kanye West. Ну, шутки шутками, на самом деле, та самая лучшая любимая музыка впереди. Действительно та, которую вы любите, та музыка, которая с вами каждый день и этим утром тем более. Также наша новая игра Grand Deluxe впереди с потрясающими призами. Чуть позже заявки по-прежнему принимаем на сайте radio7.ru, ну и наша тема.
2: Да, конечно, мы приглашаем вас в наши, собственно, приложение практически в наши социальные сети вас зовем, потому что сегодня обсуждаем, каких приложений вам не хватает в вашем телефоне.

0: 8:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Правительство будет продлевать запрет на экспорт из России дизеля для производителей сразу до ноября. Сейчас напомню, пока действует этот запрет только до конца нынешнего месяца, но его пролонгируют, чтобы объявили обеспечить поставки дизельного топлива по регионам. Изначально вообще временный запрет на экспорт дизеля был, напомню, введен ровно год назад, в том сентябре. Исключительно сначала для компаний, которые не являются производителями, то есть для трейдеров, а еще для небольших НПЗ. А вот этим летом распространили эмбарго вообще на всех производителей дизеля, что есть. Ну и параллельно также в России действует аналогичный запрет на экспорт из страны бензина. Он установлен сразу до февраля. Вот запрет на экспорт нефтепродуктов, в принципе, одна из действенных опций по стабилизации российского рынка моторного топлива. Маркетплейсам нашим запретят скоро завышать комиссии для российских продавцов. Минэкономразвитие в виде меры по регулированию платформенной экономики анонсировало запрет для маркетплейсов устанавливать именно для наших юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и для самозанятых более высокую плату за аналогичные услуги, чем для иностранных партнеров. Таким образом, на маркетплейсах уберут экономическую дискриминацию. Ограничения по комиссиям, сообщается, распространят на вознаграждение оператора за каждую отдельную услугу. При этом размер такой платы не должен будет, что важно, превышать вознаграждение за такую же услугу, что есть для других продавцов. Уточняется, что закон на эту тему будет вступать в силу с марта в новом году. Запретить выдавать любые, а не только льготные ипотечные кредиты на стройку индивидуального дома без использования счетов эскроу собирается Центробанк. Тут главная цель – прекратить ситуации в принципе, когда из-за нерадивого подрядчика люди остаются без жилья

0: каждый жилищный кредит, в том числе именно на частные дома. Вот пока что к этой минуте у меня вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Энрике Иглесиас и его Super Mela Radio на Радио 7 на Семи Холмах. Кстати, мы вам подсказали уже, какое полезное приложение позволяет вам слушать Радио 7 вообще без проблем, без рекламы и прочего. Радио Хаб качайте во всех магазинах приложений. Ну а мы вас спрашиваем, какого приложения не хватает в вашем смартфоне? Фантазируйте, и пусть историй будет чем больше, тем интереснее.
1: Да, ну и если вдруг вам думалось, что нужно приложение с русским языком, то нет, не надо. У нас есть Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи Екатеринбург, пишет Татьяна. Известно, что буква «Ё» появилась в русском алфавите относительно недавно, и были уже разговоры о том, чтобы обходиться без нее. Беда-беда, да. Ну а возможно ли это? Или без «Ё» наш алфавит много потеряет?
3: На эту тему, ну, чтобы так хорошо подробно ответить, нужно часа полтора. Есть у нас? Можно?
0: Для вас есть, начинайте.
3: Тогда, если очень коротко, буква «Ё» правда самая молодая в русском алфавите, в конце 18 века появилась, и, видимо, из-за этого начертания не вполне привычного. Две точки, у нас нет букв с точками. Как-то вот она не стала в сознании носителя языка обязательной. Были попытки сделать ее обязательной, не увенчались успехом. Были попытки от нее отказаться, тоже не увенчались успехом. То есть, ну, вот такая золотая середина. Когда без этих точек слово нельзя понять, ставим. Ну, вот все-все, угу. Там небом-небом. А когда можно понять слово, их, эти точки можно не ставить. Это прописано в правилах правописания. То есть, это не ошибка, если вы слово «ежик» напишете без точек.
1: Ежик.
3: Да, ну, ладно. Во взрослых книгах. А вот в книгах для тех, кто учит,

0: язык для детей, для иностранцев. Там употребление ее очень желательно, можно даже сказать, обязательно.
1: Спасибо огромное. Друзья, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты врос...

0: 9 часов утра в Москве. Денис Лизин и новости, как всегда в это время. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Запретить выдавать любые, а не только льготные ипотечные кредиты на стройку индивидуального жилого дома без использования счетов эскроу. Вот это собирается сделать Центробанк. Цель, как заявляется, прекратить в принципе ситуации, когда из-за нерадивого подрядчика люди могут остаться без жилья и без денег, которые уже отдали строителям, но при этом остаться с ипотечным кредитом. При использовании эскроу застройщик, напомню, главное получать деньги покупателя только после завершения строительства. Это эффективно работает как в строительстве многоэтажек по стране, так и в сфере ИЖС. В рамках, правда, пока льготных ипотечных программ, где эскроу используется обязательно. Так вот, скоро это распространит не только на льготную ипотеку, а вообще на каждый жилищный кредит на частные дома по стране. В Ростехе назвали сроки передачи нашим авиакомпаниям лайнеров Superjet 100 с российским двигателем ПД-8. Это начнется со второй половины следующего года, то есть летом 2027 и далее. Тогда же, объявлено, перевозчики начнут получать и первые наши авиафлагманы. Это МС-21, тоже с отечественными двигателями, на сей раз это ПД-14. Кроме того, поставки еще Ту-214 авиакомпаниям начнутся пораньше, вот прям с нового года. А из самого ближайшего это первые Ил-114-300 полетят к перевозчикам. Уже в ближайшие несколько месяцев самый первый, по крайней мере, самолет планируют передать к зиме. Еще два в самом начале 2027-го. Получателем вот этих новых ИЛов окажется Архангельский объединенный авиаотряд. От авиатемы, если оттолкнуться, тут появился, в общем-то, такой финал истории с рождением на этой неделе чада прямо на борту авиарейса Красноярск-Новый Уренгой. Рожденному в небе мальчику, ну, гражданину России дали необычное авиационное, давайте скажем так, имя. Его назвали АСАП. С одной стороны, международная аббревиатура ASAP, as soon as possible, означает как можно быстрее. Но, кроме того, на языке ненцев, ненецкая автономия, слово ASAP еще и переводится как мужчина. Поэтому мальчик поздравляем с таким прекрасным именем. Ну а что касается дел неавиационных и земных, тут прям отличились родители в Московской области. Ну, по крайней мере, я думаю, это отличили, можно отличиться в любом регионе. Но именно от властей Подмосковья пришло четкое известие, что пошел тренд на имена для новорожденных в честь героев турецких сериалов. Ну, например, мальчиков у нас все чаще стали называть Неслихан или Бурак.
2: Да, серьезно?
1: Да, это прям имена лидеры. Папа, мама, как говорится, Зимородка, постучись в мою дверь, и далее по списку насмотрелись. Но что касается классических вариантов имен, тут власти сообщают среди все-таки самых популярных для пацанов. Это Михаил, Александр, Артем, топ-3, потом Матвей, Тимофей. А для девочек уверенно лидируют имена София, Анна, Василиса, Мария и Ева.
0: Я прям точно помню, мы с Владимиром Пахомовым заговорили как-то на эту тему, и он сказал: ну, Бурак — это свекла в средней полосе России, да, ну, сахарная именно, а или красная, как-то так он объяснял.
2: Нам было, ага.
0: Сын с свеколкой можно звать, да? Классно.

0: Друзья, с добрым утром.
1: С добрым,
0: здравствуйте.
1: С добрым.
0: 16 сентября на календаре, и среда. И что у нас для вас в этом часе? Как всегда, прекрасная музыка. Еще мой саундтрек, рубрика «Игра» и та самая история под какой-то суперхит «Радио 7», ну и, конечно, тема.
1: Да, мы приглашаем вас заходить в наши социальные сети, найти нас предельно легко. Ну, вбивайте там, где вы любите бывать, «Радио 7», и вот они мы, как я люблю говорить, да, вот они вы. Ну и все общаются. И, конечно, сегодня тема такая, ну, достаточно фантазийная. Вот просто подумайте, секундочку, наверняка найдется ответ. Вот просто наверняка, какого приложения лично вам не хватает в вашем смартфоне?

0: Мы сегодня у вас спрашиваем, какого приложения не хватает вам в вашем смартфоне. Вы фантазируете, описываете, ну а мы с удовольствием читаем. Заходим, собственно, в наши социальные сети. Сообщений много. Слушайте, какие молодцы сегодня. Причем некоторые на самом-то деле можно было бы реализовать. Вот одна из наших слушательниц пишет о том, что нужно какое-то приложение у тебя, да, как у пассажира, которое блокирует водителю такси все, что у него есть в смартфоне, кроме навигатора.
1: А что
0: чувствуешь,
1: не так?
0: Болит. Ну, а потому что многие водители разговаривают по телефону, разговаривают онлайн, разговаривают по видеосвязи, пока тебя везут. А ты такой сидишь и слегка молишься. Такой,
1: слушают не то радио.
0: Например,
1: это я про сегодняшний свой приезд на работу.
0: Нужно приложение, чтобы ты садился в такси и нажимал кнопку, и только радио 7 играло водителя. Хорошо?
1: Это мысль отличная. Ну. Отличная. Алена, необходимо приложение, которое бы издавало СОС при встрече с подлыми людьми. В последнее время это крайне необходимая вещь.
0: Угу.
1: Это, наверное, тот вариант. Вот, Ален, у нас уже предлагали Шазам для людей. То есть, да, понять, как они звучат. Есть ли смысл с ними связываться? Может, что-то такое?
0: Два классных приложения вот придумывают Юля и потом Анастасия. От Юли сообщение. Я бы не отказалась от такого приложения. Это вот когда ты подходишь к холодильнику после 18, и оно сразу блокирует его и грозным голосом кричит: Юля, хватит, иди лучше спортом позанимайся. Ну и от Анастасии. Еще я бы хотела, чтобы было приложение, которое записывает мои сны. Человечество стольких блокбастеров лишилось, потому что я их забыла. Это круто.
1: Вот
0: представляешь,
1: это
0: ты просыпаешься,
1: да.
0: Ты просыпаешься, и можно пересмотреть.
1: Это заявка
0: класс.
1: На победу просто
0: это,
1: с большой
0: это
1: буквы. Это абсолютная
0: круто.
1: Фантастика. Шикарно. Это Роберт Шекли такого придумать не мог. Ну и Евдоксия тоже фантазирует. Не хватает приложения «Телепорт», чтобы нажимаешь кнопочку, и тут хоп, и любимый рядом оказался. Или я с ним. А представляете, он чем-то занят на работе. Вот вы нажимаете «хлоп», а он, например, оперирующий хирург, такой со скальпелем, раз, и материализовался рядом с вами. В стерильном одеянии, заметьте.
0: Заметим. Не будем развивать, потому что там вырисовываются фантазии. Такое.
1: Поэтому, да, друзья, фантазируйте сами, рассказывайте, какого приложения не хватает в вашем смартфоне. Тут, видите, корейцы изобрели приложение, которое показывает, где можно найти тень в жарком городе. Да. Вот мы поэтому и спрашиваем вас, что нужно вам. Ну, понятно, жители Мурманска скажут, где посмотреть на солнце полярной зимой. Но, тем не менее, фантазируем, рассказывайте. Автору лучшего мы вручим очень приятный приз уже через полтора часа.

0: Ну, конечно, Рик Эстли на Радио 7 на Семи Холмах, его Never Gonna Give You Up. И наверняка у вас есть история, связанная с этой песней. Но сегодня мы не о ней. Сегодня другой суперхит и другая суперистория.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Мы собираем ваши истории на нашем сайте, друзья. Вспоминаете, какие моменты были обозначены или сопровождались прекрасной музыкой, заикарились, да, именно такое слово. И вот теперь каждый раз, когда вы слышите какую-то песню, возникает воспоминание.
0: И, конечно, чем ярче история, чем она интереснее, тем больше у нее шансов попасть в эфир. А автору этой истории мы прямо красивой на всю страну вручим приз, чтобы сохранить воспоминания, опять же, на долгие годы. Сегодня у нас история от Марины из Москвы. Очень милая о том, как детские мечты становятся реальностью. Потрясающая история. Поехали.
2: Итак, мой

0: Марин, well done все-таки или medium well?
1: Medium rare.
2: Медиум.
1: Наша девочка,
2: ну, еще добавился
1: наша.
2: Тартар, чтобы вообще
1: конечно,
2: с перинками.
1: Конечно, конечно. Все правильно.
0: За
1: все
0: тартар
1: правильно.
0: Вообще жму руку. Итак, дорогая Марина, во-первых, мы вам вручаем портативный фотопринтер за эту чудесную историю.
2: Ой, ура, спасибо. Это тоже мечта, потому что у меня даже полароида не было в детстве. Это было такое дорогое удовольствие. Поэтому принтеры, это просто супер.
0: Сейчас
2: спасибо.
0: У вас есть все. И теперь у вас есть еще возможность ту самую песню объявить на всю страну, и мы ее всей страной будем слушать под ваши воспоминания.
2: Да, дорогие друзья, в эфире Below Sweet Harmony.
0: От Марины из Москвы. Спасибо огромное. Спасибо. Поздравляем вас. История чудесная. Друзья, завтра ваша история будет в эфире. В это же время ждем. Присылайте radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана.
3: Мой саундтрек на Радио 7.

0: собирается Центробанк. Тут главная цель – прекратить ситуации в принципе, когда из-за нерадивого подрядчика люди остаются без жилья и без денег, которые уже отдали строителям, но при этом остаются с ипотечным кредитом. При использовании эскроу застройщик, напомню, получает деньги. Тут главный принцип – от покупателя только после завершения строительства. И это эффективно работает уже и в строительстве многоэтажек, и в сфере ИЖС. Но в рамках льготных ипотечных программ, где использование эскроу, собственно, обязательно. Так вот, скоро это будут распространять не только на льготную ипотеку, а вообще на каждый жилищный кредит, в том числе именно на частные дома. Ну, вот пока что к этой минуте у меня вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Жизнь, безусловно, прекрасна, но какое-то из приложений, которые еще не изобрели, безусловно, могло бы сделать эту жизнь приятнее и удобнее. Какого приложения вам не хватает в вашем смартфоне? Расскажите в наших соцсетях. Автору лучшего уже через час, лучшего комментария, через час вручим очень приятный подарок от Радио 7.
1: Да, ну а нам очень всегда не хватает Татьяны Барановой, и она приходит.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Санкт-Петербург и Алла. Правда ли, что если в ресторане не понравилось блюдо, нужно так оставить прибор на тарелке, чтобы лезвие...

0: официант это молча считает, пойдет что-то сделает, там, не знаю, заменит блюдо или там пригласит шеф-повара, и что-то само по себе произойдет, скорее всего, нет. Поэтому, если нам что-то не понравилось, или у нас есть какие-то вопросы, или претензии, или пожелания, то, конечно, лучше это вежливо озвучить официанту, нежели пытаться вот что-то изображать из приборов на своей тарелке. Лучше просто поговорить.
1: Да, друзья, и у нас тоже есть один вариант задать вопрос Татьяне Барановой. Заходим на сайт radio7.ru и кликаем на конверт в правом верхнем углу экрана.
2: Радио 7.

0: Джордж Майкл. Да, его Faith на Радио 7 на Семи Холмах. 9.45 в столице, и нам снова пора кого-то с чем-то поздравить. Утро на Семи
1: Холмах. Ну, здесь только стоит начать и сказать, что это американский певец стиля сальса, музыкант и композитор,
0: и актер.
1: Да, да, он родился в Нью-Йорке.
0: А.
1: Серьезно, да. Угу. Речь об Марке Энтони, популярен как в странах Латинской Америки, так и за пределами. Ну, а для нас еще, для девочек, известен тем, что это бывший муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес.
0: Ну, да. Мне кажется, только этим он и знаменит. Хотя нет, ну, у него есть хорошие песни, безусловно.
1: Но... А можно честно признаться?
0: Давай.
1: Я когда смотрела на эту пару, ну, давно, да, вот такая пара, я все удивлялась. Такая красивая Дженнифер Лопес.
0: Что она в нем нашла?
1: Да. Ну, как-то, ну, простите меня, пожалуйста, мне казалось, он, ну, не сказать, чтобы прям очень привлекательный. Потом я повзрослела и поняла, что пары бывают разные. Но вот это ощущение до сих пор...

0: документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
3: После 40 жизнь

начнет действовать с весны, с марта. А прямо сегодня не просто среда, а самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. Врачи, потому что вот тут уточнили как раз то, что называется по-простому, в середине недели мы набираем самый-самый разгон по активности, в четверг уже начинается спад физической,

0: Слушайте, сколько потрясающих сообщений. Что ты что-то хотел сказать, да?
1: Да, я хотел сказать, какого приложения не хватает вас. Нам не хватает приложения, которое исправляло бы концовки на правильные. Вот это, конечно, было очень полезно. Поехали.
0: Анна пишет: мне жизненно необходимо приложение, куда забиваешь свою марку авто и пробег. А оно, да, тебе по пушам напоминает, когда именно твоей ласточке надо поменять масло в двигателе, в коробке, когда пройти ТО, ну и прочее. И еще хорошо бы, если бы это приложение сохраняло бы марку масла, которое ты заливаешь. Тут фотографию нужно загрузить, дописывает Анна. Смотрит прогноз погоды в твоем регионе и напоминает, что скоро морозы и пора сменить резину. Так что забирайте бизнес-идею.
1: Ой, то же самое с одеждой, да? То есть, например, ну, прогноз погоды, и было бы написано, что надеть.
0: О, да.
1: Там, например, ну, было бы написано, там, не знаю, Алиночка, пожалуйста, сегодня шубу не надевай, сегодня курточку полегче. Шуба красивая, но не надевай, жарко будет. Чудесное сообщение от Александра, вот прям полезнейшее.

0: обычное слово, они вот так автоматически думают.
1: Так, вырожение.
0: Это понятно, от какого слова. Дальше.
1: Не было кого... Не было кого-чего лагерей.
0: Ух ты.
1: Представляешь? Ну, я не понимаю, почему так. Ну, не знаю. Так, еще есть. Период отправляет помогать. Ну, вот, собственно, не там много, но вот самое-самое распространенное — это вот эти.
0: А еще, знаете, экстремальные часто через «и» пишут. Экстремальные. И проверочное слово, мол, экстрим.
1: Ну да.
0: Есть такое.
1: Да.
0: Русский язык — сложная штука, но есть вообще огромный секрет. Вот сейчас прям раскроем, и Света его тоже точно знает. Чтобы грамотно научиться писать, нужно просто много читать. Вы
1: все.
0: Знаете, слово,
1: да, все.
0: Слово такое, употреблю, такое не очень хорошее.
1: Насмотренность.
0: Вы тупо,
1: да?
0: Запомните, как это слово. Просто запомните. Не нужно знать правила никакие. Ну, пунктуационно, да, безусловно, надо помнить, но... Как пишется слово, просто запомните, деваться некуда. Хотя, конечно, можно запомнить, как шнурки завязывать, новый лайфхак. Сегодня я раскопал крышечку из-под лимонада, то есть это тоже можно посмотреть, но пользы от этого не будет.
1: Так, добавлю еще пару новостей, буквально по одной строчке. Аманда Сейфрид и ее муж Томас расстались. 9 лет брака ребята вместе провели, у них там и дети. Но, тем не менее, вот пока Аманда всячески работала, Томас на самом деле был, ну, скажем так, на хозяйстве. И в конечном итоге очень много по карьере ему пришлось упустить, и это положение вещей его не устраивало, ну вот, собственно, пара распалась. Ну и буквально одна

0: Джастин Тимберлейк на Радио 7 на Семи Холмах, его What Goes Around. 10.31 в столице, мы снова в соцсети за вашими комментариями. Утро на Семи
1: Холмах. Сегодня мы выясняем, какого приложения не хватает именно вам. Вы фантазируете, а мы записываем идеи. Наверное, это так кем-то воспринимается. Хотела бы приложение, которое советует... Даже не так. Подходишь к холодильнику, фотографируешь, что там есть, и приложение советует, что из этого можно приготовить.
0: Или выбросить.
1: Ну, ах, да. Сроки годности, допустим, да, учитывая. Хорошо. Угу.
0: Ольга пишет, вот много приложений для знакомств и вот для поиска друзей, но вот для поиска настоящих друзей по интересам практически нет. Сейчас очень много одиноких людей.

0: купить приложение, в котором показывали еду, и вот причем оно воздействовало бы на тебя таким гипнотическим образом, что ты вот смотришь и насыщаешься, пишет. Посмотрел и поел. Какая бы была экономия? Экономия бюджету. Фигуре плюс, вернее минус, извините. Фигуре минус, ну, в килограммах. И в целом хорошо. Но, с другой стороны, а как же без КБЖУ?
1: Не, без КБЖУ никак вообще.
0: Никак. Поэтому...
1: Можно следить. Да.
0: Следим за КБЖУ.

0: приложения, которые бы сделали нашу жизнь только лучше. Фантазируем. Через 10 минут подводим итоги, через пару минут наша синематека.
1: Утро на семи холмах. Дмитрий

0: Часть животных требовала невероятной дрессуры, и некоторые из них становились настоящими кинозвездами. Ну, мы имеем в виду зверей. И вот таким был, например, бурый гризли Барт, трехметровый гигант весом почти в тонну и обладатель удивительного экранного обаяния.
1: И первый обязательный к просмотру фильм с его участием – медведь Жан-Жака Анно. Барт играет взрослого зверя, который помогает осиротевшему медвежонку совершить опасное путешествие, после которого тот станет настоящим медведем. В этой невероятно доброй, красивой ленте почти нет слов, но на самом деле они здесь и не нужны.

0: эпохи Джека Лондона, где эрудит-миллионер попадает в авиакатастрофу на Аляске вместе с любовником жены. Единственный шанс выжить – это действовать сообща, забыв об обидах. Помимо суровых природных условий, судьбу героев омрачает такой преследующих медведь-людоед, то есть там все страшно и серьезно. И, разумеется, в исполнении Барта. Зрители ожидают очень напряженной атмосферы, созданная в том числе убедительной игрой Барта, который показывает собой всю свою мощь, суровость и беспощадность Аляски.
1: Синематека на радио 7.

0: обсудить в эфире именно вам. Возьмем, да, вашу тему, обсудим на всю страну, почему бы и нет. До конца этого часа отличная музыка. Далее 7 песен без перерыва на старте каждого часа. И в 17.00 Олег Машков, наш прекрасный коллега, пожелает вам доброго вечера. Ну, а мы этим утром говорим вам пока и до завтра.
1: Пока.
0: До свидания.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на

0: NJ6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Водители в России смогут предъявлять права с помощью цифрового ID в мессенджере Макс уже этой осенью. Как уточнили в правительстве, сейчас завершается техническая подготовка этого сервиса. Запуск запланирован до зимы. В целом, на сегодняшний день цифровым ID в Максе на самом деле уже пользуются где-то примерно 9 миллионов человек в стране. После анонса властей таковых явно будет больше именно со стороны автовладельцев. Правительство, напомню, постановление, которое разрешит предъявлять права и свидетельства о регистрации транспортного средства именно в цифровом формате в Максе с помощью сервиса цифровой ID уже официально приняло. Электронные эти автодокументы можно будет использовать по желанию, как дополнение к документам бумажным. Запретить выдавать любые, а не только льготные ипотечные кредиты на стройку индивидуальных домов без использования счетов эскроу собирается Центробанк. Тут главная цель заявлена прекратить вообще ситуации, когда из-за нерадивого подрядчика люди остаются без частного жилья и без денег, которые уже отдали строителям, и остаются при этом с ипотечным кредитом. При использовании эскроу застройщик, напомню, главное, получает деньги покупателя только после завершения строительства. И это эффективно работает.

0: спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1999. Дженнифер Лопес. «If You Had My Love».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

100 секунд о важном. В Москве есть отели, которые становятся частью городской истории. «Карлтон» на Тверской улице именно такой. Сегодня у нас в гостях генеральный директор отеля Оксана.

0: Здравствуйте. Carlton стал культовым благодаря эталонному сервису и расположению. Он находится в самом сердце Москвы, в шаговой доступности от Красной площади и Кремля. Это место исторически было центром светской жизни столицы, куда съезжались мировые знаменитости. Carlton унаследовал эту особую энергетику. Отель уже почти 20 лет сохраняет особые отношения с гостями и в основе этой лояльности внимание к деталям. Даже ключ-карта здесь становится персональным жестом с инициалами гостя. Легендарный ресторан на крыше О2 ресторан, атмосферный лобби-бар, представленные в отеле галереи современного искусства и арт-коллаборации – все это формирует не просто впечатление от визита, а привязанность, которая остается с гостем на годы.
1: Оксана, как лучше начать знакомство с Carlton, чтобы прочувствовать его уникальную атмосферу?
0: Ваше первое впечатление начинается с лобби отеля. Можно чуть задержаться и обратить внимание на детали интерьера, вдохновленные дворцовой эстетикой и культурным наследием. Заселившись в номер, увидите, с какой заботой мы подготовились к вашему приезду. Далее отправляйтесь в спа с бассейном, декорированным сверкающими кристаллами Сваровски. А вечером вас ждет панорамный вид с крыши О2 ресторана. От него действительно захватывает дух.
1: Оксана, спасибо. Ждем вас завтра, чтобы продолжить разговор. Программа выходит при поддержке ООО «Hotel Management Company».
2: 100 секунд о важном.

0: Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого...

0: ИТ-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Успейте купить свой кроссовер «G-Tour» по цене 2020.

0: 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы. Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalit. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна. 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7

0: требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка.

0: 1500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Queen, We Are The Champions.

0: Москве 5 вечера. А прямо сейчас долгожданная минутка новостей от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Президент России Владимир Путин выступит в 18 часов по московскому времени с телеобращением к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. О планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, представитель Кремля отметил, что власти позже проинформируют, в каком формате Путин примет участие в голосовании. На данный момент не уточняется, выберет ли президент точный формат или проголосует онлайн. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Синоптики и МЧС предупредили о заморозках в 5 регионах Центральной России. Температура воздуха до минус 3 градусов ожидается в ночь на четверг и утром во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Тульской областях. Кроме того, ночью и утром во Владимирской и Рязанской областях местами возможен туман. В Тульской области в связи с похолоданием жителям напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании обогревательных приборов. В столице продолжается московский чекап. Благодаря этой программе к профилактике вернулись более 300 тысяч москвичей, которые в последние 2 года не проходили обследование или вовсе не обращались в поликлиники. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, всего к чекапу уже присоединилось больше 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти дистанционно в приложении «Емиас-инфо», после чего система формирует индивидуальный перечень обследований. Все они доступны по полису ОМС. Цены на аренду жилья в России впервые с 2020 года начали снижаться. Эксперты рынка рассказали, в сентябре этого года по сравнению с прошлогодним средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упала на 1,7% до 31 тысячи и почти 39 тысяч рублей соответственно. До этого наблюдался цикл роста. За 2025 он составил 10%, а за 2024 был рекордным. Средние ставки аренды квартир тогда выросли на 35,5%. Больше всего подешевел съем жилья в Краснодаре и Казани – около 10%. При этом в Москве отмечен незначительный рост на 1,3%. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Слушайте, ну, получается так, что сегодня мы с вами рабочую неделю ополовинили. Да и первый месяц осени, по большому счету, тоже. На календаре 16 сентября, в столице 6:03 пополудни. Приступаем к вечеру, друзья мои, который, как всегда, насытим лучшей музыкой на все времена. И про качественную литературу тоже не забудем. Таковую мы обязательно обозрим в рубрике «Книжная полка». Случится это ближе к 40-й минуте, ну, а на настроение этого часа нам задаст Кайли Миноук, которую послушаем прямо сейчас здесь на Радио 7. Всем привет и пусть вечер обязательно будет добрым.

Вот знаете, мне кажется, что в этой песне Beach Boys, которых на Радио 7 послушали, предельно метко отразили всю суть человеческой души и метаний, которые в ней имеются. Мол, как же хочется зимой вырваться куда-нибудь на море. Ну да, ну да. А летом нет-нет, да и снеговика слепить желание возникает. Правда же? Опять же, салатиков новогодних поесть и вот это вот все. Такое тоже, знаете ли, довольно часто встречается. Не правда ли? Кстати, до Нового года осталось каких-то 106 дней. Ну да ладно, бог с ним, доживем еще. Давайте все-таки вернемся к нашим баранам, точнее, противоречивым желаниям. Смотрите, психологи утверждают, что зимой нам хочется лета, а летом зимы, потому что таким образом люди как будто пытаются убежать от рутины и однообразия. Да, вот когда вокруг долгое время одна и та же картинка, снег и серость зимой, не знаю, там жара и зелень летом, может, кому-то надоедают. Так вот, эта картинка в любом случае постепенно приедается, и мозг всячески ищет новизны, поэтому противоположный сезон нам кажется особенно привлекательным в моменте. Вот знаете, думаю, недалеко это от правды, ну, потому что вспомните, наверняка же, когда в вашей жизни случается множество разнообразных и ярких моментов, такое же бывает, да? Так вот, в такие моменты, неважно, какой там за окном сезон, все в радость. Это действительно так. Поэтому, знаете, просто пожелаю вам как можно больше ярких и только положительных событий. Вот пускай они случаются в промышленных масштабах. И мне кажется, в компании «Радио 7» всегда немного ярче, интереснее и теплее. Так что оставайтесь с нами. Добрый вечер.

Как только что на Радио 7 пели Maroon 5, «Танцуй, как Мик Джаггер», и в этом случае все девушки будут твоими. Ну, не знаю, мне все-таки кажется, что товарищ Джаггер, он не столько танцами берет, сколько музыкой. Все-таки эти ваши музыканты, они и правда вызывают у женского пола интерес. Вот, знаете, мне кажется, что можно считать очень даже показательным эксперимент, который провели ученые из Французского университета Южной Британии. Так вот, умы от науки запускали в торговый центр мужчину и заставляли его знакомиться с барышнями. Причем первый раз в руках у него была спортивная сумка, мол, весь из себя такой физкультурник, во второй раз кофр с гитарой, ну а третий просто с пустыми руками, без ничего. И в итоге на просьбу оставить номер телефона 9% барышень оставляли его спортсмену, 10% мужчине с пустыми руками, а вот гитаристу, между прочим, номерок давала каждая третья, да, то есть выходит и правда, что ли? Дамы, оказывается, падки на музыкантов. Вот, милые барышни, как бы вы поступили в этом эксперименте? Пока будете музыку слушать, можете черкнуть пару строк в тележку, например. Ну, а далее на Радио 7. One Tickle Tea, а прямо сейчас сэр Элтон Джон на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: История, знаете ли, это всегда переплетение личных судеб, законов экономики и принципов политики, где за

0: Тедди Свимс и Томас Ретт на радио 7. Как по мне, чертовски удачный фит получился у этих музыкантов. Ну, собственно, было бы иначе, то он в наш эфир и вовсе бы не попал. Это правда. Сегодня, кстати, знаете, ваш покорный слуга уже какой? 5-й контракт с холдингом подписал. И, знаете, вот кроме шуток, безмерно рад, что все эти годы работаю в окружении лучшей музыки на все времена. Ну и, безусловно, в вашей компании. Это действительно греет душу, кроме шуток. Ну а в подтверждении моих восторгов по поводу музаций, далее в эфире появятся YouTube, которые подведут черту под этим часом. Ну а пока же несравненная Хелен Фалашаде Аду и группа Шаде на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем

0: холмах выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы. Условия равны.

0: И все здесь. А здесь — это Вроска. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка «Прайм». Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредит.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
8: Год 1992. U2. One.

0: А прямо сейчас предлагаю прослушать выпуск новостей от Дианы Макеевой. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляционных процессов. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов. По его словам, продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую зависит от динамики устойчивой инфляции. Сейчас она переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание Совета директоров регулятора по вопросу об уровне ключевой ставки пройдет 23 октября. Казахстан рассматривает введение электронных разрешений на въезд для граждан всех стран, с которыми действует безвизовый режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Республики. В министерстве подчеркнули, что возможные изменения коснутся не только россиян. Порядок установят для граждан порядка 50 государств. В список входят и страны СНГ, а также государства Евросоюза и США. Разрешения планируют оформлять через государственную платформу. Уточняется, что сервис уже доступен. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа до поездки. Москвичи выберут название нового пешеходного моста в районе Болотной набережной. Голосование стартовало в проекте «Активный гражданин». На выбор предлагаются два варианта в честь Ильи Репина и связанные с кинотеатром «Ударник». Он находится рядом, как и памятник художнику. Накануне мэр Сергей Собянин открыл новый мост. Он связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Репинского сквера до парка Горького и Воробьевых гор. Участники ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в корнях и суффиксах. Об этом сообщает РИА Новости. Также затруднения вызвали частицы «не» и «ни», окончание имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов, написание слов через дефис. Нередко выпускники писали «сделать» и «бесценный» через «з». Кроме того, путали гласные «а» и «о» в словах «упомянул» и «помогать». Отмечены сложности со слитным, раздельным и дефисным написанием слов в разных частей речи, например, «потихоньку», «подальше», «поистине важны» раздельно. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, сейчас, пока новости слушал, подумал, ведь и правда, сколько слов, которые, поди еще разберись, как писать правильно. Но, благо, мы знаем точно, что «Радио 7» каждый из нас напишет без ошибок. Ну, во всяком случае, в это хочется верить. Ну, а в эфире «Радио 7» в этом часе, помимо любимых песен, нам еще предстоит поиграть в «Третий лишний». Также во второй половине часа Филипп Смирнов выведет нас на традиционную прогулку по столице. Так что не опаздывайте, к 40-й минуте ближе все начнется. Ну а пока к лучшей музыке на все времена вернемся, с вашего позволения. И через несколько минут изволим слушать Кады Бастани. А прямо сейчас Шер на семи холмах. Добрый вечер.

Кэт и Бастани на Радио 7. Castle in the Snow, что по-нашему получается как замок в снегу. Ну, пока еще рановато, знаете ли. Синоптики утверждают, что как минимум до середины октября осадки свое агрегатное состояние не поменяют, как минимум в Москве. Ну, а там поживем, увидим, как оно все сложится. Ну, а совсем скоро, друзья мои, услышим и слушать будем голос претендента на победу в игре «Третий лишний». Ну, таковым каждый из вас может оказаться. А на кону сегодня два приглашения на балет «Спящая красавица» в Кремль, да. Так что, если хотите грядущим воскресеньем впитать искусство таким вот образом, то отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Главное, подгадайте так, чтобы оно прилетело 7-м. И тогда играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Семен из Москвы. Работает Семен водителем-экспедитором. Надеюсь, в данный момент, собственно, от руля мы вас не отрываем. Семен, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Нет, совершенно не отвлекаете.
1: Прекрасно. Вот приятно иметь дело с профессионалом. Я уверен, что вы бы и не стали играть с нами во время движения. Правильно же?
2: Конечно. Безопасность движения превыше всего.
1: Здорово. Мои аплодисменты. Надеюсь, вторая порция будет вам как победителю звучать. И смотрите, Семен, вот такое дело. У вас же есть волосы на голове, да? Прическа какая-то
2: да, имеется.
1: Тогда вас с праздником. Сегодня день завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей. В общем, при желании все вышеперечисленное можете, наверное, себе накрутить. Давайте поиграем по теме прически. Вы не против?
2: Нет, конечно.
1: Здорово. Семен, скажите, пожалуйста, какое из слов не является названием прически? Маллет, бабетта или декантер? Что лишнее, что не прическа? Маллет, бабетта, декантер.
2: Декантер.
1: А что же это такое, если не прическа?
2: Мне кажется, это, наверное, ближе к какому-то блюду кулинарному.
1: Ну, вы знаете...
2: Или, может быть, танец.
1: Может быть. Вы знаете, может быть и то, и другое. Потому что декантер – это сосуд, в который переливают вино из бутылки, чтобы случился процесс декантации, да, чтобы подышал напиток, и вот это вот все. Ну, а там от бокальчика оно и до еды рядом, а и пляски могут случиться при желании. И вот, кстати, Семен, поздравляю, вы будете смотреть не просто пляски, а балет в Кремле. Два приглашения ваши. 20 сентября на главной сцене страны случится балет «Спящая красавица» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и теперь к нашей музыке, к музыке.

0: музыки «Радио 7» вернемся. В ближайших планах имеется «Энигма». А прямо сейчас «Лубяга на семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1934 году образовался Союз

не было бы ошибок в русском языке в домовом чатике. Как бы там ни было, по проекту архитектора Ивана Николаева в 1937 году построили первую очередь дома на углу Лаврушинского переулка и Ордынского тупика. Дом этот называют и сегодня писательским. Вторая очередь пришлась уже на послевоенное время. Тогда же пристроили дополнительную секцию с двумя подъездами. Ее иногда называли «барской». Там предусмотрели черную лестницу для прислуги и даже лифт. В доме жили Агния Барто и Борис Пастернак, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Пришвин, Лев Кассиль, Олеша, Иренбург, Катаев и Каверин и многие-многие другие. Булгаков Михаил Афанасьевич должен был получить квартиру в этом доме. Да ему помешал его оппонент, критик Асаф Литовский. Да, тот самый, что запретил постановку «Дней Турбиных». Булгаков на письме оказался неробкого десятка и желчно отомстил в романе. Он сделал этот дом прототипом дома Драмлита, а Литовского вывел в образе критика Латунского. Вы же помните, как в «Мастере и Маргарите» Маргарита, обернувшись ведьмой, прилетает в этот дом и громит квартиру Латунского. Даже номер квартиры указан точный. Давайте посмотрим на эту сцену еще разок. Роскошный восьмиэтажный дом был выстроен в стиле крайней элегантности. Посреди фасада на мостовой красовалась доска черного мрамора, а на ней золотом были выведены фамилии жильцов. Среди них Маргарита сразу увидала фамилию Латунского. Она поднялась к окну квартиры номер 84 и заглянула внутрь. Квартира была пуста. Латунский в этот вечер находился на траурном заседании массолит. Первым делом Маргарита взялась за рояль. Она ударила молотком по клавишам, и инструмент издал жалобный вой. Клавиши проваливались, костяные накладки летели во все стороны, верхняя дека лопнула со звуком выстрела. Затем Маргарита открыла краны в ванной и на кухне. Вода хлынула на пол, потекла по коридору, залила паркет. Она брала ведра, носила воду из кухни в кабинет и выливала ее в ящики письменного стола. Костюм Латунского она утащила.

0: «Современника», «Заметки прошлых лет», где многословно объяснял свою пристрастность к творчеству Булгакова и, по свидетельствам, узнал себя в Латунском. Историй тут еще много, все-таки писатели жили. Сходите, посмотрите.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Starship на радио 7. Nothing's gonna stop us now. Или ничего нас теперь не остановит. И знаете, друзья мои, хочется верить, что вас тоже ничто не остановит и никаких преград не будет для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Да. Ну и мне кажется, что музыка радио 7, она действительно стимулирует правильные, положительные и со всех сторон позитивные мысли. Так что оставайтесь в нашей компании. И далее мы с вами вместе послушаем Джерри Халливелл. А прямо сейчас Мэйя и Рикки Мартин на Радио 7. Отличного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть миллион рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АОТЭ Банк.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл. It's raining men.

0: Москве 7 вечера. Прямо сейчас главные новости по версии Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по случаю выборов в Госдуму. Он призвал граждан принять ответственное решение на голосовании, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества, сказал глава государства. Президент назвал нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. ЦИК зарегистрировал на голосование 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Все, кто проголосует в электронном формате, станут участниками программы «Миллион призов» и выиграют до 50 тысяч призовых баллов. Москвичи могут заранее проверить, какие способы голосования доступны им на выборах в Госдуму. Это можно сделать с помощью специального сервиса в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы. Там можно узнать, доступен ли избирателю сервис онлайн-голосования. Также проголосовать можно лично на участках. С помощью специальных терминалов можно будет получить электронный бюллетень, а на участках по месту прикрепления – традиционный. С космодрома Байконур сегодня стартовала ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогрессом» С-35. Запуск прошел в штатном режиме, все системы в норме. К Международной космической станции, где сейчас работают наши Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, а также астронавты из НАСА и Франции, корабль пристыкуется 19 сентября. «Прогресс» доставит более 2,5 тонн груза. Это 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы, больше тонны продуктов питания, включая свежие овощи и фрукты. Стартовая масса «Прогресса» составляет более 7 тысяч килограммов. Россияне стали больше тратить на дорогую еду. Вся мясная гастрономия в первом полугодии потеряла 2%, при этом продажи самой дорогой крупы, нарезки колбасных изделий, выросли на 13%. Похожая картина наблюдается в растительных маслах. При падении основной категории оливковое масло прибавило 19%. Сообщается также, что быстрее всего в объеме продаж росли готовая еда, выпечка и премиальный шоколад. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что, на пару минут мы с вами вынырнули из теплого мира музыки ради новостей. Да вроде бы все идет своим чередом, судя по выпуску. Так что теперь предлагаю опустить информационный перископ, да, вернуться к любимым песням, которые, как мы знаем, сами себя не послушают. Поэтому давайте им в этом поможем. Да, ну и далее на Радио 7 Энрике Иглесиас. А пока же Робби Уильямс на семи холмах. Всем привет и легкого вечера. Thank you.

Стинг сейчас на Радио 7 пел о том, что человек — это довольно хрупкое создание. Хрупкое и при этом довольно-таки глупое. Ну, потому что мы сами себя зачем-то разрушаем, чем только можем. Насилием, конфликтами, опять же, зависимости пагубных вагон и маленькая тележка имеется. В общем, и правда, человек и логика, знаете ли, далеко не всегда идут по жизни рука об руку. Видимо, зря все-таки в школах в свое время отменили такой, на мой скромный взгляд, архинужный предмет, как логика. Его вот в Советском Союзе, кстати, в обязательном порядке включали в программу обучения до 59-го года, если не ошибаюсь. Если вру, поправьте, не стесняясь. И, кстати, не так давно в ЦИОМ провел опрос среди россиян с целью выяснить, а стоит ли вернуть ту самую логику в школы в качестве дисциплины. И 59% граждан заявили, что однозначно «да». Причем, знаете, в равной степени «за» высказались и мужчины, и женщины, и люди с высшим образованием, и без него, жители обеих столиц и регионов. Ну, а против логики в школах выступили 23%, еще 11% выразили свое безразличие к этому вопросу. И если что, вот меня, пожалуйста, запишите к большинству. До сих пор благодарен своему родному журфаку за то, что курс логики нам все-таки преподавали. Ну, а знаете, вот если бы таковое случилось еще на школьной скамье, то, думаю, многих и многих ошибок в юной жизни можно было бы избежать. Но, опять же, друзья мои, никто не мешает вам открыть такой учебник самостоятельно и вместе с этим открыть для себя новые мыслительные горизонты. Они откровенно прекрасны, смею вас уверить. Ну и музыка Радио 7 тоже хороша, безусловно. И далее послушаем Lighthouse Family. А прямо сейчас Ариана Гранде и The Weeknd на Семи Холмах. Добрый вечер.

Lighthouse Family на радио 7. Run или беги, да, по-нашему так называется эта песня. О, даже, знаете, не песня, а настоящий гимн желанию сбежать от рутины и повседневной жизни в какую-то идиллию вдвоем с любимым человеком. Ну, мне кажется, желание вполне себе естественное и очевидное, но как ни крути, двое — это, конечно, прекрасно. Но со временем все равно приходит мысль, что как будто бы маловато будет, знаете ли. И это я вне контекста каких-то промискуитетов, ни в коем случае. Просто человек — животное социальное. И как бы мы не любили своих вторых половинок, сколько бы времени не хотели с ними проводить, общение нам все равно нужно заметно больше. Вот, например, исследования показывают, что для ощущения счастья человеку нужно около 20 друзей. Ну, не то чтобы друзей, вот из этих 20 человек лишь 5-6 должны быть близкими друзьями, а 15 или около того просто товарищами, с которыми общаешься, получаешь новую информацию и эмоции. Поэтому не стоит, наверное, так уж откровенно замыкаться в своей раковине. Пусть даже это раковина счастливой любви, все равно коммуникации и общение с людьми нам действительно необходимо. Ну и также, что еще нужно, это, уверен, музыка «Радио 7», потому что с ней всяк полегче будет. Ну, правда же. И далее мы с вами послушаем Криса Ри, а прямо сейчас Гвен Стефани на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: Amel Band только что на Радио 7 поднимала довольно философскую тему жизненного пути. Мол, куда же я иду? Будущее не определено, перемены страшат откровенно. Ну, думаю, многие понимают, о чем речь, потому что сами подобные чувства испытывают. И знаете, смею утверждать, что это чувства прекрасные. Серьезно. Ну, потому что вот эта неопределенность, она же случается потому, что все у нас происходит как будто бы в первый раз, да, что будет дальше, абсолютно неизвестно, но чертовски интересно. Это же вот как в компьютерной игре какой-нибудь. Ты садишься в первый раз, открываешь для себя новые карты, новые миссии, удивляешься и получаешь при этом удовольствие. Ну, а когда играешь по второму разу, оно, конечно, и удовольствие есть, но эмоции, как минимум, немножечко не те. Поэтому, друзья мои, давайте вот по этой жизни, со всей ее неопределенностью, со всеми сложностями шагать в свое удовольствие и делать это под музыку Радио 7. Ну а далее нас ждут Тедди Свимс, Соник и The Beatles под занавес часа здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
10: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь Т.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
21: Год 1970. Beatles. Let it be.

0: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Росстат зарегистрировал снижение цен на бензин в 21 регионе. Максимальные показатели с 8 по 14 сентября были в Севастополе. Там топливо стало дешевле на 6,77%. В Крыму на 2%. Об этом говорится в отчете ведомства, передают РИА Новости. Снижение цен более чем на 1% отмечено также в Новосибирской и Томской областях. В пределах 1% топливо подешевело в 17 субъектах, в том числе в Забайкальском и Алтайском краях, Калужской, Вологодской, Пензенской областях. Индексация тарифов ЖКХ в российских регионах пройдет с 1 октября. Размер повышения составит от 8 до 22%. Об этом рассказали финансовые эксперты. В следующем месяце размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. В Москве это 15%, в Санкт-Петербурге 14,5%, в Московской области 13%. Индексация тарифов на коммунальные услуги – это ежегодная процедура, но в этом году она прошла с отклонением от привычного графика. Традиционное повышение 1 июля перенесли на 1 октября. В России предложили ограничить использование панировки в общепите. Соответствующие инициативы общественники обратились в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предполагается запретить жарку панированных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. Вместо жарки авторы инициативы предложили использовать запекание в духовках или приготовление с помощью конвекции. Это должно сократить количество масла в готовой продукции, снизить температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. Стоимость пакетных туров на курорты Турции с вылетом в октябре этого года на 10-15% ниже, чем с вылетом в июне. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Аналитики провели мониторинг цен на туры «Все включено» на побережье Анталии. Специалисты сравнивали минимальную стоимость туров на 10 ночей на двоих с вылетом из Москвы и базовым размещением в отелях различных категорий. В октябре ряд турецких гостиниц не смогут заполнить все свои номера, поэтому владельцы отелей начали снижать стоимость проживания. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: Спасибо, Диана, за эти новости, за все предыдущие. И завтра будем слушать от тебя следующие.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А вот уже и 8 вечера в Москве. Пока все еще среда на календаре, но, друзья мои, уже меньше, чем через 4 часа, и это изменится. 9:03 уже набежать успела. Спасибо, что коротаете этот вечер в компании «Радио 7». Ну и согласитесь, ведь когда любимые песни слушаешь в хорошей компании, то они как будто бы звучат еще приятнее. Так что предлагаю ничего не менять, оставайтесь с нами. И далее в эфире «Чарли Пут» и «Коко Джонс», затем «Eurythmics», а прямо сейчас «Aerosmith» на «Радио 7». Добрый вечер. You know, you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

Из чего же сделаны наши мечты? Вот над этим только что Euritmix размышляли в эфире Радио 7. Ну и знаете, как показывают исследования ученых, неотъемлемой компонентой наших грез являются интеллект, друзья мои. Да, то есть

Чем умнее человек, тем он больше склонен к мечтаниям. Это не так давно доказали специалисты из технологического института Джорджии. Они массово запихивали подопытных в аппарат МРТ, заставляли их мечтать, потом еще кучу тестов проводили. Ну и в результате теперь умы от науки утверждают, что у людей, которые чаще других предаются мечтам, наблюдается более выраженная связь между различными участками мозга. А еще такие граждане демонстрируют в большинстве своем гораздо более высокие результаты в тестах на интеллект и креативность. Правда, исследователи подчеркивают, что эта работа выявила только лишь корреляцию, но не доказывает причинно-следственную зависимость. Хотя, мне кажется, прям в яблочко попали. Серьезно. Ну, потому что мечтание — это процесс, который требует каких-то умственных способностей. И надеюсь, что у вас получается нет-нет, да и повитать в облаках. Ну, а если это делать под музыку «Радио 7», так вообще удовольствие случится неизбежно. Вот давайте к этому самому удовольствию и вернемся. Ну, а через несколько минут послушаем группу «Аква» и прямо сейчас «Simply Red» на «Радио 7».

как было бы хорошо вернуться в прошлое, что-то там подправить немножечко и обратно вернуться в настоящее. Вот об этом только что группа «Аква» пела на «Радио 7». И вот знаете, пока песня звучала, я решил спросить у искусственного интеллекта, а как же вот обстоит дело с путешествием во времени и, в частности, с путешествием в прошлое? Говорю, дорогой Иишка, проанализируй все научные источники и дай свое мнение. Так вот, в итоге, путешествие в будущее, цитирую, путешествие в будущее реально существует и измерено. Да, то есть невозможно, а существует. Наверное, мы не все знаем. А вот на тему путешествия в прошлое искусственный интеллект говорит, что вряд ли, ох, как вряд ли. Вроде бы, уравнениями Эйнштейна это не запрещено, но на этом пути стоят физические барьеры, которые, скорее всего, непреодолимы. Так что, друзья мои, давайте уже не будем так стремиться вернуться в прошлое, чтобы что-то исправить. Тем более, вот сейчас мы с вами вроде бы живы, относительно здоровы, да и не худшим делом занимаемся. Слушаем лучшую музыку на все времена. А значит, все предыдущие события привели нас, ну, откровенно, не в худший момент. Вот давайте и продолжим им наслаждаться под группу «Аха». Добрый вечер.

Тим Вайлд на радио 7. Камбоджа. Так называется эта песня, да. Ну, потому что привычная нам Камбоджа во всем мире называется именно Камбоджа. И знаете, хочется отметить, что вот эта песня стала ярким образчиком качественного семейного подряда. Потому что вещицу для Ким Уайлд написал ее дражайший папенька Марти Уайлд, который, между прочим, в середине 50-х блистал на британской сцене. Между прочим, этот джентльмен один из пионеров британского рок-н-ролла, так что можно сказать, с него в том числе все зарождалось. Ну, а спродюсировал песню брат певицы Рики Уайлд. И, знаете, вот если оба этих джентльмена стали звездами на национальном уровне в родной Британии, то Ким Уайлд пошла еще выше, потому что вот конкретно эта песня покорила хит-парады в свое время практически по всему миру, войдя таким образом в разряд лучшей музыки на все времена. Ну и, собственно, таковой предлагаю наш вечер и продолжить, и прямо сейчас. Ленни Кравиц на радио 7. Добрый вечер.

0: Ты подлец, негодяй, мерзавец эдакой. Обещал мне небо в алмазах и жениться, а в итоге ни того, ни другого. Вот примерно такой крик девичьей души в исполнении Ингрид мы с вами на Радио 7 только что прослушали. Ну и знаете, вот дабы не попасть в разряд негодяев, подлецов и мерзавцев, постараюсь держать свои обещания. Вот, например, положа руку на сердце, торжественно вам обещаю вернуться завтра в студию к 5 пополудни. Ну и, надеюсь, действительно обещание свое сдержу. Ну, а завтрашнее утро предлагаю вам провести в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята ждут вас в эфире с 7 часов утра. Ну и, пожалуй, все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. Don't go breaking my heart.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
2: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalit. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Мотор Рос». Подробности уточняйте у дилеров.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1960. Элвис Пресли. It's now or never.

всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

В Москве 23 часа.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг и, по традиции, тема от слушателя.
2: На связи с нами Екатерина из Москвы, и она спрашивает, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть, возможно, рядом, в реальной жизни?
1: Ну и в реальной жизни на Радио 7 для вас настоящие музыкальные герои, лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а также ваши прекрасные истории с прекрасной музыкой в рубрике «Игре. Мой саундтрек».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1999. Дженнифер Лопес, «If You Had My Love».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. «Don't go breaking my heart».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Пауло Конте. «Виа Конме».

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.